0: в Мирном. 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Нечистый город. Мирницы недовольны работой нового рекоператора. Однако организация объяснила, почему в некоторых дворах стоят переполненные контейнеры. Нашутили на бронзу. КВНщики «Профалмаза» вернулись домой со Всероссийского фестиваля и поделились, что их вдохновляет. Чудо-расческа. Оборудование медцентра «Алроса» поможет сотрудникам компании бесплатно снять напряжение. Далее подробности. Мирницы жалуются на захламленные мусорные ниши. Переполненные пакетами и коробками контейнеры сегодня видны как в центре города, так и в районе Верхнего поселка. Напомним, с 1 октября к работе в Мирном приступил новый региональный оператор – компания «Чистый город». Ее учредителем стала городская администрация. Как пояснили в организации, на переходном этапе сбои с вывозом мусора неизбежны. Сейчас выстраивают работу и докомплектовывают штат. По информации мэрии Алмазной столицы, ежедневно на линии работают 6 единиц техники и 3 погрузчика. В начале ноября автопарк пополнит еще 3 мусоровоза. Когда техника пройдет обкатку и встанет на учет, графики вывоза стабилизируются, а площадку начнут освобождать вовремя. Вопросы по договорам и заявки на вывоз мусора принимают по телефону 7-914-226-58-66. Далее. Команда «Профалмаза» привезла в Мирный бронзу Всероссийского фестиваля КВН трудящейся молодежи. Он прошел в Уфе и собрал 18 команд из разных регионов страны. Название мирнинской команды – «Понедельник 8.30». Отсылка к самому узнаваемому моменту рабочей недели, когда начинается новый трудовой день. Близкий каждому трудящемуся опыт участники превратили в материал для своих шуток. Об этом одна из участниц, Велимира Моторина, рассказала во время интервью на радио «Алмазный край».
2: Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
1: Поездку трудящихся юмористов поддержал профсоюз «Профалмаз». Команда стала первооткрывателем выездных игр. Еще одна новость. Забота о себе начинается с приема у врача. Медцентр «Алроса» предлагает сотрудникам структурных подразделений бесплатно укрепить здоровье и восстановить силы. Чтобы избавиться от напряжения после смены, подойдут лимфопресс, магнитотерапия и даже электрорасческа. Небольшие разряды тока расслабят кожу головы. Импульсный компресс на спину блокирует болевой синдром поясницы, а кресло для массажа станет завершающим этапом на пути к восстановлению мышц спины. Комментирует Инга Пономарева, врач-терапевт медцентра «Алроса».
3: Профилактика заболеваний позвоночника. У нас включена, представлена механическая кушетка и массажное кресло. Ну, человек, если приходит, может по желанию выбрать 5 дней походить на кресло, 5 дней может походить на кушетку механическую.
1: Акция «Продлеваем профессиональное долголетие» продлится до конца месяца. Чтобы стать участником, нужно обратиться к цеховому врачу-терапевту, который подберет оптимальный пакет бесплатных физиопроцедур. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наконе ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
0: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».

0: ближе, ближе, так близко.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Нечистый город. Мирнинцы недовольны работой нового регоператора. Однако организация объяснила, почему в некоторых дворах стоят переполненные контейнеры. Нашутили на бронзу. КВНщики «Профалмаза» вернулись домой со всероссийского фестиваля и поделились, что их вдохновляет. Чудо-расческа. Оборудование медцентра «Алроса» поможет сотрудникам компании бесплатно снять напряжение. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наканье ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: в Мирном. 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Нечистый город. Мирницы недовольны работой нового рекоператора. Однако организация объяснила, почему в некоторых дворах стоят переполненные контейнеры. Нашутили на бронзу. КВНщики «Профалмаза» вернулись домой со всероссийского фестиваля и поделились, что их вдохновляет. Чудо-расческа. Оборудование медцентра «Алроса» поможет сотрудникам компании бесплатно снять напряжение. Далее подробности. Мирницы жалуются на захламленные мусорные ниши. Переполненные пакетами и коробками контейнеры сегодня видны как в центре города, так и в районе Верхнего поселка. Напомним, с 1 октября к работе в Мирном приступил новый региональный оператор – компания «Чистый город». Ее учредителем стала городская администрация. Как пояснили в организации, на переходном этапе сбои с вывоза мусора неизбежны. Сейчас выстраивают работу и докомплектовывают штат. По информации мэрии Алмазной столицы, ежедневно на линии работают 6 единиц техники и 3 погрузчика. В начале ноября автопарк пополнит еще 3 мусоровоза. Когда техника пройдет обкатку и встанет на учет, графики вывоза стабилизируются, а площадку начнут освобождать вовремя. Вопросы по договорам и заявки на вывоз мусора принимают по телефону 7-914-226-58-66. Далее. Команда «Профалмаза» привезла в Мирный бронзу Всероссийского фестиваля КВН трудящейся молодежи. Он прошел в Уфе и собрал 18 команд из разных регионов страны. Название мирнинской команды – «Понедельник 8.30». Отсылка к самому узнаваемому моменту рабочей недели, когда начинается новый трудовой день. Близкий каждому трудящемуся опыт участники превратили в материал для своих шуток. Об этом одна из участниц, Велимира Моторина, рассказала во время интервью на радио «Алмазный край».
3: Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
2: Поездку трудящихся юмористов поддержал профсоюз «Профалмаз». Команда стала первооткрывателем выездных игр. Еще одна новость. Забота о себе начинается с приема у врача. Медцентр «Алроса» предлагает сотрудникам структурных подразделений бесплатно укрепить здоровье и восстановить силы. Чтобы избавиться от напряжения после смены, подойдут лимфопресс, магнитотерапия и даже электрорасческа. Небольшие разряды тока расслабят кожу головы. Импульсный компресс на спину блокирует болевой синдром поясницы, а кресло для массажа станет завершающим этапом на пути к восстановлению мышц спины. Комментирует Инга Пономарева, врач-терапевт медцентра «Алроса».
4: Профилактика заболеваний позвоночника. У нас включена, представлена механическая кушетка и массажное кресло. Ну, человек, если приходит, может по желанию выбрать 5 дней походить на кресло, 5 дней может походить на кушетку механическую.
2: Акция «Продлеваем профессиональное долголетие» продлится до конца месяца. Чтобы стать участником, нужно обратиться к цеховому врачу-терапевту, который подберет оптимальный пакет бесплатных физиопроцедур. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наканье ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Нечистый город. Мирнинцы недовольны работой нового регоператора. Однако организация объяснила, почему в некоторых дворах стоят переполненные контейнеры. Нашутили на бронзу. КВНщики профалмаза вернулись домой со всероссийского фестиваля и поделились, что их вдохновляет. Чудо-расческа. Оборудование медцентра «Алроса» поможет сотрудникам компании бесплатно снять напряжение. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наконе ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наконе ясно, отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
2: Внимание, жители Удачного! В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и это новости короткой строкой. Чистый город на переходном этапе. Мирнинцы недовольны вывозом мусора. На фабрике номер 3 в Мирном открыли обогатительный сезон. В Мирнинском и Ленском районах проверят системы оповещения. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наканье ясно, отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кетринча Субебир Сыл Тавсуню Субеки Сенегар Белегар Петь.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: California Blues.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Чистый город на переходном этапе. Мирнинцы недовольны вывозом мусора. На фабрике номер 3 в Мирном открыли обогатительный сезон. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Теперь подробно. Мирнинцы жалуются на захламленные мусорные ниши. Переполненные пакетами и коробками контейнеры сегодня видны как в центре города, так и в районе верхнего поселка. Напомним, с 1 октября к работе в Мирном приступил новый региональный оператор – компания «Чистый город». Ее учредителем стала городская администрация. Как пояснили в организации, на переходном этапе сбои с вывозом мусора неизбежны. Сейчас выстраивают работу и укомплектовывают штат. По информации мэрии Алмазной столицы, ежедневно на линии работают 6 единиц техники и 3 грузчика. В начале ноября автопарк пополнит еще 3 мусоровоза. Когда техника пройдет обкатку и встанет на учет, графики вывоза стабилизируются, а площадки начнут освобождать вовремя. Вопросы по договорам и заявки на вывоз мусора принимают по телефону плюс 7-914-226-58-66. Далее. На фабрике номер 3 в Мирном открыли сезон обогащения алмазоносной руды. За лето на предприятии заменили кровлю и стеновые панели. Площадь работ 1500 квадратных метров. В рамках техперевооружения заменили ленточный конвейер и установили 2 воздушных компрессора. Ввели в строй рентгенолюминесцентные сепараторы производства инновационного центра «Буревестник». Отремонтировали питатель, мельницу мокрого самоизмельчения и щековую дробилку. Часть работ была плановым ремонтом, который на фабрике проводят ежегодно. И еще одна новость. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Сирены зазвучат в пятницу 9 октября с 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жителей получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводят несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наконе ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
2: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
6: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Я смотрел на небо, я тебя просил, сколько было сил, но встречал лишь тех, кто под тебя косил, за них всех.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и это новости короткой строкой. Чистый город на переходном этапе. Мирнинцы недовольны вывозом мусора. На фабрике номер 3 в Мирном открыли обогатительный сезон. В Мирнинском и Ленском районах проверят системы оповещения. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно – от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале – до 1 градуса ниже 0. В Наканье ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком «плюс». Осадки не ожидаются.
5: «Алмазный край». Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Чистый город на переходном этапе. Мирнинцы недовольны вывозом мусора. На фабрике номер 3 в Мирном открыли обогатительный сезон. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Теперь подробно. Мирнинцы жалуются на захламленные мусорные ниши. Переполненные пакетами и коробками контейнеры сегодня видны как в центре города, так и в районе верхнего поселка. Напомним, с 1 октября к работе в Мирном приступил новый региональный оператор – компания «Чистый город». Ее учредителем стала городская администрация. Как пояснили в организации, на переходном этапе сбои с вывозом мусора неизбежны. Сейчас выстраивают работу и укомплектовывают штат. По информации мэрии Алмазной столицы, ежедневно на линии работают 6 единиц техники и 3 грузчика. В начале ноября автопарк пополнит еще 3 мусоровоза. Когда техника пройдет обкатку и встанет на учет, графики вывоза стабилизируются, а площадки начнут освобождать вовремя. Вопросы по договорам и заявки на вывоз мусора принимают по телефону +7 914 226 58 66. Далее. На фабрике номер 3 в Мирном открыли сезон обогащения алмазоносной руды. За лето на предприятии заменили кровлю и стеновые панели. Площадь работ 1500 квадратных метров. В рамках техперевооружения заменили ленточный конвейер и установили 2 воздушных компрессора. Ввели в строй рентгенолюминесцентные сепараторы производства инновационного центра «Буревестник». Отремонтировали питатель, мельницу мокрого самоизмельчения и щековую дробилку. Часть работ была плановым ремонтом, который на фабрике проводят ежегодно. И еще одна новость. В Мирнинском и Ленском районах проверит система оповещения. Сирены зазвучат в пятницу 9 октября с 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жителей получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводят несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра +1 градус без осадков. В Ленске малооблачно, от -6 до +3 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне ясно, отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
2: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Алмазный край. Радио без границ. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и это новости короткой строкой. Чистый город на переходном этапе. Мирнинцы недовольны вывозом мусора. На фабрике номер 3 в Мирном открыли обогатительный сезон. В Мирнинском и Ленском районах проверят системы оповещения. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля, пожарного. Категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваше мероприятие на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наканье ясно, отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Чистый город на переходном этапе. Мирнинцы недовольны вывозом мусора. На фабрике номер 3 в Мирном открыли обогатительный сезон. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Теперь подробно. Мирнинцы жалуются на захламленные мусорные ниши. Переполненные пакетами и коробками контейнеры сегодня видны как в центре города, так и в районе верхнего поселка. Напомним, с 1 октября к работе в Мирном приступил новый региональный оператор – компания «Чистый город». Ее учредителем стала городская администрация. Как пояснили в организации, на переходном этапе сбои с вывозом мусора неизбежны. Сейчас выстраивают работу и укомплектовывают штат. По информации мэрии Алмазной столицы, ежедневно на линии работают 6 единиц техники и 3 грузчика. В начале ноября автопарк пополнит еще 3 мусоровоза. Когда техника пройдет обкатку и встанет на учет, графики вывоза стабилизируются, а площадки начнут освобождать вовремя. Вопросы по договорам и заявки на вывоз мусора принимают по телефону +7 914 226 58 66. Далее. На фабрике номер 3 в Мирном открыли сезон обогащения алмазоносной руды. За лето на предприятии заменили кровлю и стеновые панели. Площадь работ – 1500 квадратных метров. В рамках техперевооружения заменили ленточный конвейер и установили 2 воздушных компрессора. Ввели в строй рентгенолюминесцентные сепараторы производства инновационного центра «Буревестник». Отремонтировали питатель, мельницу мокрого самоизмельчения и щековую дробилку. Часть работ была плановым ремонтом, который на фабрике проводят ежегодно. И еще одна новость. В Мирнинском и Ленском районах проверили система оповещения. Сирены зазвучат в пятницу 9 октября с 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жителей получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводят несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра +1 градус без осадков. В Ленске малооблачно, от -6 до +3 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наконе ясно, отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
1: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Алмазный край. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном
1: 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ. Радио Алмазный край. Объединяя города.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. 4 теплые остановки отремонтировали к зиме в Айхале. Спортсмены «Алроса» привезли медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. 4 фильма «Алмазного края» завоевали призовые места на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Радио Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 17 часов.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. 4 теплые остановки отремонтировали к зиме в Айхале. Спортсмены «Алроса» привезли медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. 4 фильма «Алмазного края» завоевали призовые места на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: «Алмазный край»
3: для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Айхал». Удачный. Ленск.
5: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Пустил твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие, я сам на себя не похож. Даже близкие не узнают меня, думают, спятил.

кедами, кеда, кедами. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам кедами, кедами, кеда, кедами. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. 4 теплые остановки отремонтировали к зиме в Айхале. Спортсмены «Алроса» привезли медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. 4 фильма «Алмазного края» завоевали призовые места на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
7: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Клинический Бирсел, то сумею себе кислород
0: бегать. Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты прости, но уже слишком поздно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов «БелАЗ». Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. 4 теплые остановки отремонтировали к зиме в Айхале. Спортсмены «Алроса» привезли медали соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. 4 фильма «Алмазного края» завоевали призовые места на международном кинофестивале. Теперь подробно. В Айхале отремонтировали 4 теплых остановочных павильона. Работы провели к зимнему сезону. В павильонах заменили облицовку, восстановили внешний вид лавок, обновили напольное покрытие. Конструкцию спроектировали с учетом якутских морозов. Для комфорта ожидающих пассажиров предусмотрели систему отопления. Власти призывают жителей бережно относиться к имуществу поселка и соблюдать правила поведения в общественных местах. Состояние павильонов отслеживают через камеры видеонаблюдения. Далее. 24 медали завоевали спортсмены культурно-спортивного комплекса «Алроса» из Мирного и Удачного на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Приморье. В турнире участвовали команды «Diamond», «Drive» и «Импульс». Первенство, чемпионат Приморского края и межрегиональные соревнования проходили с 3 по 4 октября. В отдельных дисциплинах спортсмены из Мирного полностью оккупировали призовой пьедестал. Команды «Diamond» и «Drive» стали победителями в командных выступлениях, а представители «Импульса» из «Удачного» вошли в число призеров. И еще одна новость. 4 фильма «Алмазного края» завоевали награды 8-го международного кинофестиваля «Майн Муви». Торжественное награждение призеров прошло в Москве. В этом году эксперты отсмотрели 118 фильмов от 34 компаний. Серебро в номинации «Лучший фильм о компании» присудили выпуску проекта «Производство в деталях. Путь алмаза». В нем рассказывается об этапах добычи драгоценных камней от разведки их месторождений до попадания на мировой рынок. Такая же награда в номинации «Лучший рекламный имиджевый ролик» у фильма «Музей алмаза», который «Алроса» открыла в Мирном. Бронзу в номинации «Хроники алмазодобычи» получил документальный фильм «Фабрика сокровищ. 50 лет фабрики номер 12». А среди фильмов об экологических проектах в тройку лучших вошел выпуск «Производство в деталях. Экологичное производство «Алроса». Напомним, в 2025 году «Алмазный край» тоже привез кинофестиваля 4 награды. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно. Если

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

вляпалась. И почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последний.

В Мирном 19 часов. Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: В мирном 20 часов.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тантуном LFS 77 80 271 связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба по и клиническую библиотеку, то сумею себе кисню
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 21 час.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китайский Бибир Сел, Тосуню Субекис Нюрбега 5.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там, где-то там забываешься, оставляя мир наш для других. А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там забываешься, оставляя мир наш для других.

0: Как узнать, что на сердце у тебя?
1: В Алмазном крае. Час. Радио «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. В Мирном 2. «Алмазный край». Радио.

0: и хорошее настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. АОН. И КЮСЕ. Тон мир номер свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ. Субъект. СЛ. Тонсетте.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Не переключайся.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

0: Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Под гитару песни пей, для тебя новый звук. Лишь бы улыбнулась ты, выглянул в окно. После танца

0: В Мирном 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край»

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и это новости короткой строкой. Тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Удар на золото. Мирнинские каратисты привезли награды с турнира в Новосибирске. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Мирный

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

мимолетно и внезапно. Я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рука пожать это переплетение судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальной сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно любит.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит Прентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Удар на золото. Мирнинские каратисты привезли награды с турнира в Новосибирске. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Теперь подробно. В Айхале отремонтировали 4 теплых остановочных павильона. Работы провели к зимнему сезону. В павильонах заменили облицовку, восстановили внешний вид лавок, обновили напольное покрытие. Конструкцию спроектировали с учетом якутских морозов. Для комфорта ожидающих пассажиров предусмотрели систему отопления. Власти призывают жителей бережно относиться к имуществу поселка и соблюдать правила поведения в общественных местах. Состояние павильонов отслеживают через камеры видеонаблюдения. Далее. 3 медали привезли мирнинские каратисты с международного турнира по киокусинкай. Соревнования 34-й мемориал Андрея Якутова прошли в Новосибирске. Мирнинцы поднялись на пьедестал в условиях высокой конкуренции. В соревнованиях участвовали более 1300 спортсменов из 15 стран и 34 регионов России. Константин Максимов завоевал серебро в весовой категории до 70 килограммов. Ольга Алимова стала бронзовым призером в категории до 60 килограммов. Анатолий Соловьев – бронзовым в категории до 55 килограммов. Тренирует каратистов Виталий Петров. И еще одна новость. 4 фильма «Алмазного края» завоевали награды 8-го международного кинофестиваля «Майн Муви». Торжественное награждение призеров прошло в Москве. В этом году эксперты отсмотрели 118 фильмов от 34 компаний. Серебро в номинации «Лучший фильм о компании» присудили выпуску проекта «Производство в деталях. Путь алмаза». В нем рассказывается об этапах добычи драгоценных камней, от разведки их месторождений до попадания на мировой рынок. Такая же награда в номинации «Лучший рекламный имиджевый ролик» у фильма «Музей алмаза», который «Алроса» открыла в Мирном. Бронзу в номинации «Хроники алмазодобычи» получил документальный фильм «Фабрика сокровищ. 50 лет фабрики номер 12». А среди фильмов об экологических проектах в тройку лучших вошел выпуск «Производство в деталях. Экологичное производство «Алроса». Напомним, в 2025 году «Алмазный край» тоже привез к кинофестивалю 4 награды. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
0: Алмазный край.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Удар на золото. Мирнинские каратисты привезли награды с турнира в Новосибирске. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: снова люблю тебя.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинический бюджет.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Удар на золото. Мирнинские каратисты привезли награды с турнира в Новосибирске. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Теперь подробно. В Айхале отремонтировали 4 теплых остановочных павильона. Работы провели к зимнему сезону. В павильонах заменили облицовку, восстановили внешний вид лавок, обновили напольное покрытие. Конструкцию спроектировали с учетом якутских морозов. Для комфорта ожидающих пассажиров предусмотрели систему отопления. Власти призывают жителей бережно относиться к имуществу поселка и соблюдать правила поведения в общественных местах. Состояние павильонов отслеживают через камеры видеонаблюдения. Далее. 3 медали привезли мирнинские каратисты с международного турнира по киокусинкай. Соревнования 34-й мемориал Андрея Якутова прошли в Новосибирске. Мирнинцы поднялись на пьедестал в условиях высокой конкуренции. В соревнованиях участвовали более 1300 спортсменов из 15 стран и 34 регионов России. Константин Максимов завоевал серебро в весовой категории до 70 килограммов. Ольга Алимова стала бронзовым призером в категории до 60 килограммов. Анатолий Соловьев – бронзовым в категории до 55 килограммов. Тренирует каратистов Виталий Петров. И еще одна новость. 4 фильма «Алмазного края» завоевали награды 8-го международного кинофестиваля «Майн Муви». Торжественное награждение призеров прошло в Москве. В этом году эксперты отсмотрели 118 фильмов от 34 компаний. Серебро в номинации «Лучший фильм о компании» присудили выпуску проекта «Производство в деталях. Путь алмаза». В нем рассказывается об этапах добычи драгоценных камней, от разведки их месторождений до попадания на мировой рынок. Такая же награда в номинации «Лучший рекламный имиджевый ролик» у фильма «Музей алмаза», который «Алроса» открыла в Мирном. Бронзу в номинации «Хроники алмазодобычи» получил документальный фильм «Фабрика сокровищ. 50 лет фабрики номер 12». А среди фильмов об экологических проектах в тройку лучших вошел выпуск «Производство в деталях. Экологичное производство «Алроса». Напомним, в 2025 году «Алмазный край» тоже привез кинофестиваля 4 награды. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.